0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: – идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я не могу.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио PFM».
1: 6 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: забыть.
1: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи. И у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
2: Радио ПФМ.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Пар костей не ломит. Финские инженеры изобрели виртуальную баню. Да, в этой новости странно все, кроме того, что в одном предложении оказались финны и баня. Итак, для того, чтобы попариться, не выходя из квартиры или, может быть, офиса, пользователю виртуальной бани понадобится специальная куртка и очки виртуальной реальности. С очками все понятно. Надев их, ты, как в видеоигре, окажешься в бане. Воображением. А вот куртка нужна для того, чтобы передавать телу ощущение парилки. В куртку встроены специальные нагревающиеся элементы, которые имитируют, нет, не просто температуру, а ее изменение. Цитирую. «Интерфейс создает правдоподобную иллюзию распространения горячего пара или истекания холодной воды по рукам пользователя». Сообщается, что ранее другие специалисты уже пытались создать подобную иллюзию температурных ощущений. Для чего использовали нагревательные лампы, циркулирующую жидкость и вентиляторы, но ощущения от реальной бани это не передавало. Финские инженеры заявляют, им удалось создать качественную имитацию распространения жара по телу человека. Но для чего это все? Ученые считают, их наработки пригодятся в том числе в сфере виртуального туризма. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе советуют включить режим экономии и не тратиться на предметы роскоши, без которых сейчас вполне можно обойтись.
2: Телец.
1: Тебе стоит добавить динамики в свой график. Сегодня любая активность станет залогом отличного самочувствия.
2: Близнецы.
1: Твоя лучшая стратегия сейчас не начинать новое, а качественно завершить дела.
2: Рак.
1: Отнесись к критике философски. Сейчас это просто часть процесса, а не оценка твоих личных качеств.
2: Лев.
1: Сегодня на первом месте у тебя окажутся рабочие задачи. Самое время продемонстрировать свою незаменимость.
2: Дева.
1: Твой девиз сейчас: кто ищет, тот всегда найдет.
2: Весы.
1: А твой день, вероятно, будет связан с решением финансовых вопросов. Будь осторожен с кредитами.
2: Скорпион.
1: Тебе сейчас небесные светила не рекомендуют проверять отношения на прочность. Ищи компромисс.
2: Стрелец.
1: Этот день наделяет тебя особыми полномочиями. Твое видение ситуации станет ориентиром для окружающих.
2: Козерог.
1: Ты почувствуешь творческий подъем и желание радовать себя. Благоприятный день для хобби и свиданий.
2: Водолей.
1: Не исключено, что сейчас в твоей работе назревает перезагрузка. Будь готов отказаться от изживших себя методов в пользу смелых инноваций.
2: Рыбы.
1: Тебе звезды сулят день активного общения и обмена информацией. Желаю доброго утра и хорошего вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33. Радио PFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: музыку на PFM.
1: Певица Тейлор Свифт решила зарегистрировать свои коронные фразы. Зачем? Давай разбираться. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Певица решила зарегистрировать две свои коронные фразы. В переводе на русский «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Фразы, которые, судя по всему, исполнительница чаще всего произносит на концертах. Также на регистрацию отправился и один из ее сценических образов. «Кому все это может понадобиться?» – спросишь ты. Отвечаю. Певица переживает, что недобросовестные пользователи нейросетей будут создавать с помощью искусственного интеллекта контент якобы от имени звезды. Дело в том, что Тейлор Свифт — это уже давно не просто имя популярной исполнительницы. Это бренд. Певица считается одним из самых успешных гастролеров в истории. Да-да, в одном ряду с Майклом Джексоном, Мадонной и другими. Много лет подряд ее туры входили в топ самых успешных. Один из них, по некоторым подсчетам, собрал около миллиарда долларов. А фильм об этом стал самым кассовым в своем жанре. Кроме того, был побит рекорд по проданным билетам. Это уж не говоря о количестве проданных по всему миру альбомов. Я могу еще долго продолжать, но, судя по всему, Тейлор хорошо знакома с русской мудростью «копейка рубль бережет». Больше про музыку и не только в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про музыку на PFM.

0: радио
1: PFM. Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе советуют включить режим экономии и не тратиться на предметы роскоши, без которых сейчас вполне можно обойтись.
2: Телец.
1: Тебе стоит добавить динамики в свой график. Сегодня любая активность станет залогом отличного самочувствия.
2: Близнецы.
1: Твоя лучшая стратегия сейчас не начинать новое, а качественно завершить дела.
2: Рак.
1: Отнесись к критике философски. Сейчас это просто часть процесса, а не оценка твоих личных качеств.
2: Лев.
1: Сегодня на первом месте у тебя окажутся рабочие задачи. Самое время продемонстрировать свою незаменимость.
2: Дева.
1: Твой девиз сейчас: кто ищет, тот всегда найдет.
2: Весы.
1: А твой день, вероятно, будет связан с решением финансовых вопросов. Будь осторожен с кредитами.
2: Скорпион.
1: Тебе сейчас небесные светила не рекомендуют проверять отношения на прочность. Ищи компромисс.
2: Стрелец.
1: Этот день наделяет тебя особыми полномочиями. Твое видение ситуации станет ориентиром для окружающих.
2: Козерог.
1: Ты почувствуешь творческий подъем и желание радовать себя. Благоприятный день для хобби и свиданий.
2: Водолей.
1: Не исключено, что сейчас в твоей работе назревает перезагрузка. Будь готов отказаться от изживших себя методов в пользу смелых инноваций.
2: Рыбы.
1: Тебе звезды сулят день активного общения и обмена информацией. Желаю доброго утра и хорошего вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
0: Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
4: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
3: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
4: 73-46-46.
3: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгим.

0: убогими» ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Идем на первое свидание. В этом выпуске. По результатам исследования в России меняется отношение к формату той самой заветной первой встречи. Он, она, цветы и ресторан. Картинка шаблонная, однако, как показывают цифры, более современная встреча – это встреча за чашкой кофе. Такой формат оказался наиболее популярным. Его назвали 46% мужчин и 50% женщин. Загородную прогулку или поездку предпочитают 13% мужчин и 7% девушек. Ресторан тоже есть. Его, как формат первого свидания, выбирает каждый девятый опрошенный мужчина и практически каждая четвертая представительница прекрасного пола. Волноваться или не волноваться? Вот в чем вопрос. 2/3 мужчин сказали, что идут на первое свидание, не придавая формату мероприятия какого-то особого значения. Среди женщин, конечно, наоборот. 63% назвали именно выбранную локацию одним из важнейших составляющих первого впечатления. Более половины опрошенных мужчин не хотят на первое свидание отправляться в какое-то пафосное заведение. Женщины без особого энтузиазма смотрят на приглашение домой. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Радио PFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Тугау. Тамбов театр. Украина. 186 905-2190. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
1: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествия сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
0: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно. Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля. Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе советуют включить режим экономии и не тратиться на предметы роскоши, без которых сейчас вполне можно обойтись.
2: Телец.
1: Тебе стоит добавить динамики в свой график. Сегодня любая активность станет залогом отличного самочувствия.
2: Близнецы.
1: Твоя лучшая стратегия сейчас не начинать новое, а качественно завершить дела.
2: Рак.
1: Отнесись к критике философски. Сейчас это просто часть процесса, а не оценка твоих личных качеств.
2: Лев.
1: Сегодня на первом месте у тебя окажутся рабочие задачи. Самое время продемонстрировать свою незаменимость.
2: Дева.
1: Твой девиз сейчас: кто ищет, тот всегда найдет.
2: Весы.
1: А твой день, вероятно, будет связан с решением финансовых вопросов. Будь осторожен с кредитами.
2: Скорпион.
1: Тебе сейчас небесные светила не рекомендуют проверять отношения на прочность. Ищи компромисс.
2: Стрелец.
1: Этот день наделяет тебя особыми полномочиями. Твое видение ситуации станет ориентиром для окружающих.
2: Козерог.
1: Ты почувствуешь творческий подъем и желание радовать себя. Благоприятный день для хобби и свиданий.
2: Водолей.
1: Не исключено, что сейчас в твоей работе назревает перезагрузка. Будь готов отказаться от изживших себя методов в пользу смелых инноваций.
2: Рыбы.
1: Тебе звезды сулят день активного общения и обмена информацией. Желаю доброго утра и хорошего вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
0: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
5: 99.1 FM.
6: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Более половины опрошенных россиян уверены, использование искусственного интеллекта делает человека ленивее и глупее. Цифры про отношение к ИИ в ближайшие пару минут. О плюсах. Основным преимуществом искусственного интеллекта опрошенные называли помощь в рутинных задачах. Ее отметили 38% россиян. Каждый десятый считает, что новые технологии делают сотрудника более продуктивным. При этом практически каждый второй, а именно 45%, видит у искусственного интеллекта больше минусов, чем плюсов. А 69% участников российского исследования считают, что из-за новых технологий люди становятся более глупыми и ленивыми. Ранее опрос жителей США и стран Европы. Половина опрошенных – рядовые офисные сотрудники, другая половина – руководители. Так вот, опрос показал, около 30% осознанно саботируют внедрение искусственного интеллекта в своих компаниях. Кто-то пытается срывать инициативы продвижения нейросетей во время совещаний. Кто-то, пользуясь корпоративным искусственным интеллектом, намеренно загружает туда неверную информацию. И что самое интересное, 44% из тех, кто так делает – молодежь. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе советуют включить режим экономии и не тратиться на предметы роскоши, без которых сейчас вполне можно обойтись.
2: Телец.
1: Тебе стоит добавить динамики в свой график. Сегодня любая активность станет залогом отличного самочувствия.
2: Близнецы.
1: Твоя лучшая стратегия сейчас не начинать новое, а качественно завершить дела.
2: Рак.
1: Отнесись к критике философски. Сейчас это просто часть процесса, а не оценка твоих личных качеств.
2: Лев.
1: Сегодня на первом месте у тебя окажутся рабочие задачи. Самое время продемонстрировать свою незаменимость.
2: Дева.
1: Твой девиз сейчас: кто ищет, тот всегда найдет.
2: Весы.
1: А твой день, вероятно, будет связан с решением финансовых вопросов. Будь осторожен с кредитами.
2: Скорпион.
1: Тебе сейчас небесные светила не рекомендуют проверять отношения на прочность. Ищи компромисс.
2: Стрелец.
1: Этот день наделяет тебя особыми полномочиями. Твое видение ситуации станет ориентиром для окружающих.
2: Козерог.
1: Ты почувствуешь творческий подъем и желание радовать себя. Благоприятный день для хобби и свиданий.
2: Водолей.
1: Не исключено, что сейчас в твоей работе назревает перезагрузка. Будь готов отказаться от изживших себя методов в пользу смелых инноваций.
2: Рыбы.
1: Тебе звезды сулят день активного общения и обмена информацией. Желаю доброго утра и хорошего вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Снова.

0: стране.
1: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Они далеко не такие простые, какими кажутся. В интернете вирусятся видео с попугаями, поющими хитрианы. А ученые из Австрии и США провели исследование и пришли к выводу, что эти пернатые понимают и запоминают имена. Причем как клички животных, так и имена людей. Специалисты провели опрос среди 1000 владельцев попугаев. Информацию собирали о разных птицах. Получилось около 90 видов. Хозяева перечисляли слова и предложения, которые регулярно используют в своей речи их питомцы. И говорили, в каких ситуациях они обычно это делают. Также фиксировали клички попугаев. Анализ полученных данных показал, птицы запоминают и имена окружающих их людей, и клички животных. Не просто так. Они обращаются к окружающим, когда чего-то хотят. Прямо как мы с тобой. Что интересно, попугаи понимают и то, что у них тоже есть имена. И отзываются на них. При этом используют собственные имена довольно нестандартно, в нашем понимании. Когда пернатые хотят обратить на себя внимание, они могут не звать человека «Иван Иваныч», а кричать свое имя. С одной стороны, странно, но с другой даже и логично как-то. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: Happy FM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Китайские автомобильные бренды в России ждет серьезное сокращение. Необычный светофор установили на одной из улиц в Москве и названы города-миллионники России, где автомобилисты демонстрируют самую низкую культуру вождения. Китайские автомобильные бренды в России ждет серьезное сокращение. Их количество может уменьшиться в два раза уже в ближайшие год-два. Такое мнение высказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеполдин. По его словам, сейчас на рынке представлено больше 60 марок из Китая, но из-за процессов консолидации их число способно упасть до трех десятков. Причем реально активными останутся лишь около 20. Статистика продаж уже фиксирует спад интереса к новым машинам из КНР. Необычный светофор установили на одной из улиц в Москве. С его помощью пешеходам будет проще заметить сигнал светофора и безопаснее перейти улицу. Как устроен новый светофор? Это светодиодные полоски, проложенные по краю тротуара. Их две – зеленая и красная. Они дублируют соответствующие знаки пешеходного светофора. Многие местные жители прозвали новшество «напольным светофором». Аналитики выяснили, в каких городах-миллионниках России автомобилисты демонстрируют самую низкую культуру вождения, сообщает Мотор. Согласно результатам опроса, хуже всего ситуация на дорогах Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Большинство респондентов из этих городов недовольны поведением окружающих за рулем. В целом по стране лишь каждый пятый участник движения положительно оценивает культуру соседей по дороге, треть считает ее нейтральной. 35% скорее неблагоприятной, а 10% назвали ее ужасной. Давайте меняться в лучшую сторону и просто уважать друг друга. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 11 часов.
0: Первое.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: девочки!
1: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи. И у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Говорят, мужчины боятся красивых женщин. Много раз я слышала эту фразу, но почему боятся, никто толком не объясняет. Разобраться решила наука, антропология. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Красота манит и пугает. Образ так называемой роковой женщины, как показало свежее научное исследование, практически универсален в разных культурах. Профессор антропологии из Университета Невады провел свое исследование, чтобы понять, почему концепция роковой женщины так часто встречается в истории человечества. Ученый хотел выяснить, служат ли эти образы предупреждением об эволюционных рисках выбора ненадежного партнера. Профессор проанализировал фольклор разных обществ. Он прочитал все доступные ему рассказы, чтобы найти конкретные повторяющиеся темы. И оказалось, мотив роковой женщины присутствует практически у всех. Аж 94% изученных профессором культур содержат истории, предупреждающие мужчин об опасностях, которые представляют привлекательные женщины. А что по сюжету там обычно делает сам мужчина? Он в подобных историях часто показан как человек, принимающий неверные решения. Исследования приводят примеры с разных континентов. В Южной Америке и Азии гуляют истории о лисьих духах, которые обманом заманивают мужчин в разрушительные браки. Ведь в кого обычно перевоплощаются лисьи духи? Правильно, в красивых женщин. В сказаниях австралийских аборигенов тоже духи, но уже водные, заманивают мужчин в опасность чарующими песнями. Словом, неудивительно, что мужчины стали бояться красивых женщин. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: радио ПФМ.
1: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. ПФМ. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Всегда интересно поспорить с человеком, который за словом в карман не лезет. В переводе с русского на русский — с тем, кто находчив и остроумен в беседе. Но в этом выпуске не про человека, а про сам карман. Почему же этот элемент одежды так назвали? Само слово «карман» появилось в русском языке в конце 17 века. Откуда именно оно к нам пришло, специалисты так пока и не решили. Кто-то считает, что его родина – один из северо-тюркских языков. Другие думают, карман вошел в широкий обиход благодаря сленгу рыбаков, которые кормой называли мешок рыболовной сети, не путать с задней частью корпуса корабля. Кто-то топит за греческое происхождение, кто-то за старославянское. Но самое удивительное даже не то, что у специалистов нет единого мнения о происхождении слова, а то, что сам карман как элемент одежды появился сравнительно недавно. Вообще люди всегда любили таскать с собой полезную и не очень мелочь. Так у старейшей мумии, найденной в Европе, возраст находки более 5000 лет, археологи обнаружили небольшой тканевый мешочек со всем необходимым для жизни человека той эпохи. Шило, скребок, кремень и сушеный гриб. Разрезы, напоминающие современные карманы, появились в европейской одежде в 13 веке, а в привычном нам виде только в конце 15 века. И только в 16 веке начали входить в моду. Тогда же были придуманы и внутренние карманы, как защита от воров.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
1: 12 часов.
0: Мир. Лайф. Райф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио BFM.
2: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Пар костей не ломит. Финские инженеры изобрели виртуальную баню. Да, в этой новости странно все, кроме того, что в одном предложении оказались финны и баня. Итак, для того, чтобы попариться, не выходя из квартиры или, может быть, офиса, пользователю виртуальной бани понадобится специальная куртка и очки виртуальной реальности. С очками все понятно. Надев их, ты, как в видеоигре, окажешься в бане. Воображением. А вот куртка нужна для того, чтобы передавать телу ощущение парилки. В куртку встроены специальные нагревающиеся элементы, которые имитируют, нет, не просто температуру, а ее изменение. Цитирую. «Интерфейс создает правдоподобную иллюзию распространения горячего пара или истекания холодной воды по рукам пользователя». Сообщается, что ранее другие специалисты уже пытались создать подобную иллюзию температурных ощущений. Для чего использовали нагревательные лампы, циркулирующую жидкость и вентиляторы, но ощущения от реальной бани это не передавало. Финские инженеры заявляют, им удалось создать качественную имитацию распространения жара по телу человека. Но для чего это все? Ученые считают, их наработки пригодятся в том числе в сфере виртуального туризма. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: BFM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: УГО «Тамбовтеатр», УГРН 168-925-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андреяки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Внимание, автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
6: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
5: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
6: 73-46-46.
5: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
7: 99.1 FM.
8: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.
4: И долго искать.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Идем на первое свидание. В этом выпуске. По результатам исследования в России меняется отношение к формату той самой заветной первой встречи. Он, она, цветы и ресторан. Картинка шаблонная, однако, как показывают цифры, более современная встреча – это встреча за чашкой кофе. Такой формат оказался наиболее популярным. Его назвали 46% мужчин и 50% женщин. Загородную прогулку или поездку предпочитают 13% мужчин и 7% девушек. Ресторан тоже есть. Его, как формат первого свидания, выбирает каждый девятый опрошенный мужчина и практически каждая четвертая представительница прекрасного пола. Волноваться или не волноваться? Вот в чем вопрос. 2/3 мужчин сказали, что идут на первое свидание, не придавая формату мероприятия какого-то особого значения. Среди женщин, конечно, наоборот. 63% назвали именно выбранную локацию одним из важнейших составляющих первого впечатления. Более половины опрошенных мужчин не хотят на первое свидание отправляться в какое-то пафосное заведение. Женщины без особого энтузиазма смотрят на приглашение домой. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 14 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, Урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35. Я...

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Более половины опрошенных россиян уверены, использование искусственного интеллекта делает человека ленивее и глупее. Цифры про отношение к ИИ в ближайшие пару минут. О плюсах. Основным преимуществом искусственного интеллекта опрошенные называли помощь в рутинных задачах. Ее отметили 38% россиян. Каждый десятый считает, что новые технологии делают сотрудника более продуктивным. При этом практически каждый второй, а именно 45%, видит у искусственного интеллекта больше минусов, чем плюсов. А 69% участников российского исследования считают, что из-за новых технологий люди становятся более глупыми и ленивыми. Ранее опрос жителей США и стран Европы. Половина опрошенных – рядовые офисные сотрудники, другая половина – руководители. Так вот, опрос показал, около 30% осознанно саботируют внедрение искусственного интеллекта в своих компаниях. Кто-то пытается срывать инициативы продвижения нейросетей во время совещаний. Кто-то, пользуясь корпоративным искусственным интеллектом, намеренно загружает туда неверную информацию. И что самое интересное, 44% из тех, кто так делает – молодежь. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Радио PFM. Реклама.
1: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро. 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+. Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка династии Андрияки. Преемственность поколений в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох. Путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердце к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла. Помнишь, в детстве ты настойчиво расспрашивал о чем-то взрослого, а тебе отвечали: подрастешь, поймешь. Лично я, когда слышал подобное, думал: а почему нужно так долго ждать? Неужели нельзя просто объяснить? Нельзя, ведь для понимания некоторых вещей нужно обладать опытом, который приходит только с прожитыми годами. И самое неприятное, что порой человек получает заветный опыт только тогда, когда применить его уже не может. Как раз об этом мудрая пословица «Если бы молодость знала, если бы старость могла». По одной из версий, выражение попало в русский язык прямиком из французского. Это слова из эпиграммы писателя 16 века Анри Этьена. Учитывая любовь, которую испытывало наше высшее общество ко всему французскому, неудивительно, что это выражение стало популярно в России. А также неудивительно, что в русском языке появились и свои версии пословицы. «Как бы знал, как помолодеть, знал бы, как состариться». «Ах, кабы молодость мудрой была! Что в молодости посеешь, что в старости пожнешь» и другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Вот тебе лайфхак, как можно стать сильнее. Уважай старших и не стесняйся обращаться к ним за советом. А еще береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: радио.
1: TFM.
0: TFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио TFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио BFM.
2: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 223 62 35.

0: про музыку на PFM.
1: Певица Тейлор Свифт решила зарегистрировать свои коронные фразы. Зачем? Давай разбираться. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Певица решила зарегистрировать две свои коронные фразы. В переводе на русский «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Фразы, которые, судя по всему, исполнительница чаще всего произносит на концертах. Также на регистрацию отправился и один из ее сценических образов. «Кому все это может понадобиться?» – спросишь ты. Отвечаю. Певица переживает, что недобросовестные пользователи нейросетей будут создавать с помощью искусственного интеллекта контент якобы от имени звезды. Дело в том, что Тейлор Свифт — это уже давно не просто имя популярной исполнительницы. Это бренд. Певица считается одним из самых успешных гастролеров в истории. Да-да, в одном ряду с Майклом Джексоном, Мадонной и другими. Много лет подряд ее туры входили в топ самых успешных. Один из них, по некоторым подсчетам, собрал около миллиарда долларов. А фильм об этом стал самым кассовым в своем жанре. Кроме того, был побит рекорд по проданным билетам. Это уж не говоря о количестве проданных по всему миру альбомов. Я могу еще долго продолжать, но, судя по всему, Тейлор хорошо знакома с русской мудростью «копейка рубль бережет». Больше про музыку и не только в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Про музыку на PFM.

0: 3FM.
1: Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Китайские автомобильные бренды в России ждет серьезное сокращение. Необычный светофор установили на одной из улиц в Москве и названы города-миллионники России, где автомобилисты демонстрируют самую низкую культуру вождения. Китайские автомобильные бренды в России ждет серьезное сокращение. Их количество может уменьшиться в два раза уже в ближайший год-два. Такое мнение высказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, сейчас на рынке представлено больше 60 марок из Китая, но из-за процессов консолидации их число способно упасть до трех десятков. Причем реально активными останутся лишь около 20. Статистика продаж уже фиксирует спад интереса к новым машинам из КНДР. Необычный светофор установили на одной из улиц в Москве. С его помощью пешеходам будет проще заметить сигнал светофора и безопаснее перейти улицу. Как устроен новый светофор? Это светодиодные полоски, проложенные по краю тротуара. Их две – зеленая и красная. Они дублируют соответствующие знаки пешеходного светофора. Многие местные жители прозвали новшество «напольным светофором». Аналитики выяснили, в каких городах-миллионниках России автомобилисты демонстрируют самую низкую культуру вождения, сообщает Мотор. Согласно результатам опроса, хуже всего ситуация на дорогах Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Большинство респондентов из этих городов недовольны поведением окружающих за рулем. В целом по стране лишь каждый пятый участник движения положительно оценивает культуру соседей по дороге, треть считает ее нейтральной, 35% скорее неблагоприятной, а 10% назвали ее ужасной. Давайте меняться в лучшую сторону и просто уважать друг друга. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 16 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама.
1: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.
3: И пусть.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Они далеко не такие простые, какими кажутся. В интернете вирусятся видео с попугаями, поющими хитрианы. А ученые из Австрии и США провели исследование и пришли к выводу, что эти пернатые понимают и запоминают имена. Причем как клички животных, так и имена людей. Специалисты провели опрос среди 1000 владельцев попугаев. Информацию собирали о разных птицах. Получилось около 90 видов. Хозяева перечисляли слова и предложения, которые регулярно используют в своей речи их питомцы. И говорили, в каких ситуациях они обычно это делают. Также фиксировали клички попугаев. Анализ полученных данных показал, птицы запоминают и имена окружающих их людей, и клички животных. Не просто так. Они обращаются к окружающим, когда чего-то хотят. Прямо как мы с тобой. Что интересно, попугаи понимают и то, что у них тоже есть имена. И отзываются на них. При этом используют собственные имена довольно нестандартно, в нашем понимании. Когда пернатые хотят обратить на себя внимание, они могут не звать человека «Иван Иваныч», а кричать свое имя. С одной стороны, странно, но с другой даже и логично как-то. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости.

0: BFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: На

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
0: Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM.
6: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.
7: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не если это горы.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 223 62

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Пар костей не ломит. Финские инженеры изобрели виртуальную баню. Да, в этой новости странно все, кроме того, что в одном предложении оказались финны и баня. Итак, для того, чтобы попариться, не выходя из квартиры или, может быть, офиса, пользователю виртуальной бани понадобится специальная куртка и очки виртуальной реальности. С очками все понятно. Надев их, ты, как в видеоигре, окажешься в бане. Воображением. А вот куртка нужна для того, чтобы передавать телу ощущение парилки. В куртку встроены специальные нагревающиеся элементы, которые имитируют, нет, не просто температуру, а ее изменения. Цитирую. «Интерфейс создает правдоподобную иллюзию распространения горячего пара или истекания холодной воды по рукам пользователя». Сообщается, что ранее другие специалисты уже пытались создать подобную иллюзию температурных ощущений. Для чего использовали нагревательные лампы, циркулирующую жидкость и вентиляторы, но ощущения от реальной бани это не передавало. Финские инженеры заявляют, им удалось создать качественную имитацию распространения жара по телу человека. Но для чего это все? Ученые считают, их наработки пригодятся в том числе в сфере виртуального туризма. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости. Новости на PFM.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что...

0: Радио ТФМ. Реклама.
1: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро. 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Тамбовтеатр, Украина, 106-682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
1: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествия сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
6: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
5: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
6: 73-46-46.
5: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
7: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
8: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: сила,
1: сила,
0: сила,
1: сила слова
2: на TFM.
3: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
1: Сила слова.
3: Сегодня у нас в гостях твердые и мягкие знаки. Некоторые исследователи считают, что раньше, в старославянском и древнерусском языках, они были полноценными звуками и читались как «ер» и «ерь». Соответственно, в древнерусской письменности не было пробелов. Слова отделяли друг от друга тем самым знаком «ер». Когда пробелы все-таки начали использовать, твердый знак еще какое-то время ставили в конце слов, которые оканчивались на согласные буквы. Мягкие и твердые знаки, какими мы их сейчас знаем, были описаны недавно в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1894 году. Кстати, советский писатель, лингвист и филолог Лев Успенский подсчитал, что на печать твердого знака до реформы русской орфографии 1918 года ежегодно уходило около 8,5 миллионов страниц. В своем исследовании он назвал твердые знаки, цитирую, «никчемными бездельниками, которые ровно ничему не помогают». Да, непростая судьба у героев нашей сегодняшней программы. Насчет необходимости мягкого и особенно твердого знаков до сих пор ведутся жаркие дискуссии. При этом, обрати внимание, в конце слов твердый знак используют до сих пор. Чаще всего при создании брендов, солидность которых нужно обязательно подчеркнуть.
1: Сила слова.
3: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
1: Сила,
0: сила,
1: сила,
0: сила
1: слова.
2: На

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио.
1: 18 часов.
2: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
3: На 99.1 FM в Тамбове.

0: этого бывают дети.
1: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи. И у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
2: Радио BFM.
1: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM.
6: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Идем на первое свидание. В этом выпуске. По результатам исследования в России меняется отношение к формату той самой заветной первой встречи. Он, она, цветы и ресторан. Картинка шаблонная, однако, как показывают цифры, более современная встреча – это встреча за чашкой кофе. Такой формат оказался наиболее популярным. Его назвали 46% мужчин и 50% женщин. Загородную прогулку или поездку предпочитают 13% мужчин и 7% девушек. Ресторан тоже есть. Его, как формат первого свидания, выбирает каждый девятый опрошенный мужчина и практически каждая четвертая представительница прекрасного пола. Волноваться или не волноваться? Вот в чем вопрос. 2/3 мужчин сказали, что идут на первое свидание, не придавая формату мероприятия какого-то особого значения. Среди женщин, конечно, наоборот. 63% назвали именно выбранную локацию одним из важнейших составляющих первого впечатления. Более половины опрошенных мужчин не хотят на первое свидание отправляться в какое-то пафосное заведение. Женщины без особого энтузиазма смотрят на приглашение домой. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM.
1: Реклама.
2: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно. Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля. Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио PFM. Реклама. Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбов театр, Украина, 106, 682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс».

0: про людей на PFM.
1: Говорят, мужчины боятся красивых женщин. Много раз я слышала эту фразу, но почему боятся, никто толком не объясняет. Разобраться решила наука, антропология. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Красота манит и пугает. Образ так называемой роковой женщины, как показало свежее научное исследование, практически универсален в разных культурах. Профессор антропологии из Университета Невады провел свое исследование, чтобы понять, почему концепция роковой женщины так часто встречается в истории человечества. Ученый хотел выяснить, служат ли эти образы предупреждением об эволюционных рисках выбора ненадежного партнера. Профессор проанализировал фольклор разных обществ. Он прочитал все доступные ему рассказы, чтобы найти конкретные повторяющиеся темы. И оказалось, мотив роковой женщины присутствует практически у всех. Аж 94% изученных профессором культур содержат истории, предупреждающие мужчин об опасностях, которые представляют привлекательные женщины. А что по сюжету там обычно делает сам мужчина? Он в подобных историях часто показан как человек, принимающий неверные решения. Исследования приводят примеры с разных континентов. В Южной Америке и Азии гуляют истории о лисьих духах, которые обманом заманивают мужчин в разрушительные браки. Ведь в кого обычно перевоплощаются лисьи духи? Правильно, в красивых женщин. В сказаниях австралийских аборигенов тоже духи, но уже водные, заманивают мужчин в опасность чарующими песнями. Словом, неудивительно, что мужчины стали бояться красивых женщин. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: FM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове. Будь моя.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: Спасибо!
1: Реклама.
2: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь первое интернациональное радио. PFM.
1: 23 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: Райф. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 0 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио PFM.
1: 2 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.